0: Cecilia, dinin Urmani. Al işte. İşte. Я тебе не хам у тебя нос. Ясно. Ай, докторка, у тебя там это? Это стоит, что там стоит. Верите?
1: Что?
0: Это видно, как это стоит. Доктор, ай, докторка, вы стоите докторка?
1: Ану.
0: А, верите в Бога?
1: Я? Да. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mě nebole?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho má.